tamu khamsa yoke mo ta chua yar ji song ne cha ra ri cha ra tamu thap dik li ka ta ma nga yoke te ge ta da ga shaji ka tang sang sa ma tar ko nu wo ka sa cha na yoke nu ja ga sa cha na yoke nu dar ka ra ta wa ka pe a zo chi su go na a cha ma nga de ge cham ba nang ni ri yong go nu jan ja a tamu ge ti so tamu zri ya te no ta ku ndi er gni na mang da chi xi go ga ta ma na rang ga gni kang ni na jang ga gni kang ni na ta ma xi ga chong chong ga gen dar ka chi xi go ga sam a ta re te tang na ta ta ga mar tang de li de tang she na tamu zri chara tang de li de na yo tamu zri e se chi te tang na ta chara she tang no xi ni da na ta darwa ga roma ta zi wa darwa ga roma ga na ja sam se xiang a po yi na tang chang wa tang a ten zhuo ni yang zhen tang ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱴᱮᱱ ᱡᱚᱢᱵᱨ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱟᱥ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱤᱧᱡᱚ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱝᱫᱟᱨᱤ ᱨᱤᱴᱟ ᱨᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱮᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱡᱚᱥᱩ ᱭᱚᱥᱟᱨᱤ ᱪᱤᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱛᱩᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱪᱤᱪᱤᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱚᱢᱟᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱜᱨᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱛᱟᱢᱚ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱮᱱᱥᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱤᱱᱡᱮᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱡᱟᱥᱢ ᱥᱮᱞᱟᱡᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱝᱴᱤᱣᱟᱠᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱠᱷᱚᱨᱛᱚ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜᱱᱮᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟᱡᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱡᱟᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱞᱤ ᱪᱟᱝᱜᱚᱱᱚ ᱪᱷᱮᱱᱮ ᱠᱟᱨᱜᱟᱭᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝᱡᱟᱢᱡᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱴᱟ ᱪᱟᱝᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱨ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝᱜ ᱟᱱᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱮᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱟᱦᱚᱥᱚᱝᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠᱚᱛᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱟᱦᱛᱨᱠ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱠᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱡᱮ ᱥᱟᱢᱴᱷᱤᱠ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱝᱜᱨᱮ ᱥᱟᱢᱴᱷᱤᱠ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱟᱞᱚᱠᱷᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱩ ᱠᱟᱵ ᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱠᱤᱭᱚᱨ ᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱯ ᱥᱟᱜᱚ ᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱯᱷᱮᱝᱜᱨᱮᱥ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱡᱚ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱡᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮᱥ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱡᱚᱢᱜᱟᱥ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱟᱥ ᱠᱚᱱᱩᱢ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱠᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱨᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱢᱩᱨ ᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱮᱪ ᱜᱟ ᱫᱮᱱᱚ ᱭ ᱪᱚᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱛ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱛᱮᱴᱚ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱡᱮᱣᱤ ᱚᱠᱛᱟ ᱱᱟᱨᱛᱮ ᱮᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱡᱤᱱᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱩᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱯᱥᱩᱜᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱵᱟᱴᱟᱨᱥ ᱠᱚᱱᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱟᱨ ᱪᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱮᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱛ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱛᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱨᱢᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱯᱟᱨ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱠᱩᱨᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱤᱛ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱟᱥ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱩ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱣᱟᱢᱨᱫ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱭᱟ ᱟᱡᱚ ᱡᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱧᱩᱝᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱡᱤ ᱥᱩᱜᱚᱱᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱩᱨᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱤᱛ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱥᱤᱱᱟ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱫᱷᱟᱢᱢᱟᱝᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜᱱᱟ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱧᱩᱢᱵᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱚ ᱢᱟᱨ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜᱱᱟ ᱴᱨᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱨᱚᱛ ᱡᱤ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱴ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱠᱟᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱪᱷᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱡ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱚᱫᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱴᱤ ᱜᱚᱜᱢ ᱴᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱮᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱧᱤᱢᱵ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱞᱮ ᱴᱨᱚᱛ ᱡᱤ ᱜᱚᱨᱛᱟ ᱪᱷᱢᱚ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱟᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱠᱷᱩᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱩ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱥᱤᱜ ᱜᱟᱯ ᱪᱚ ᱛᱩ ᱡᱟᱡᱩ ᱢᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱫᱟ ᱟᱡᱮ ᱧᱚᱱᱛᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟᱛᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱟᱡᱮ ᱥᱮᱞᱠ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱩ ᱡᱤᱯᱪᱚ ᱛᱚᱢ ᱵᱚᱠᱚᱡᱨᱮ ᱛᱚᱢᱚᱢᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱴᱤ ᱛᱩ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱟᱡᱮ ᱪᱤᱱᱪᱷᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱱᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱛᱨᱮ ᱞᱚᱠᱚᱨᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱠᱚᱢᱪ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱱᱟᱫᱟ ᱱᱚᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱴᱨᱚᱱᱨᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱚᱢ ᱨᱟᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱯᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱨᱮᱡ ᱱᱟ ᱣᱟᱢᱨᱫ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱪ ᱜᱮ ᱧᱚᱢ ᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱠᱩᱨᱤᱞᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱱᱫᱤᱥᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟ ᱴᱚᱢᱵᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱥᱤᱠ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱤ ᱵᱟᱭᱚᱝ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱴᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱵᱟᱭᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤᱛ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱨᱤᱭᱟ ᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱵᱞᱟ ᱠᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱱ ᱛᱢᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱟᱨᱠ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱣᱟᱢᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱩᱝ ᱟᱨ ᱣᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱢᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱞᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱚ ᱴᱚᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱜᱮ ᱱᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱟᱢᱮ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱡᱤᱜ ᱥᱢᱤᱭᱟᱝ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱜᱮ ᱛᱟ ᱣᱟᱢᱨ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱟᱢᱮ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚᱜ ᱡᱟᱡᱜ ᱟᱪᱤᱢ ᱵᱟᱥᱢ ᱟᱢᱨ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱟᱡᱚ ᱱᱮᱣᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱨ ᱛᱟ ᱣᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱢᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱣᱟᱥᱢ ᱞᱚᱝᱴᱤ ᱣᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱥᱮᱛᱢᱱᱤ ᱫᱢᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱮᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱡᱤᱛᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱯᱩᱪᱷᱟ

Ранга нанин такаг Джакоб тан мэрг гангзгина дела кэрге зэг вэгчэгзгэ юхазэн жоо жэдэрла чэсаны чу ранга Джакоб ан данг жоггу чонсаны ранга мэрг ан данг жоггу тиштабгда чу ранга шавчил цатан дамбаг шавчу тичэн мэрг тан Джакоб к та кэрге муцатан на ларжатан азучилла суго дурмэнинг тиштабгда чу рангнил намзгинар мэн садын зуча жура не садын зуча жура кало садын зуча жу ласука гжих чигт дина та тана не цадын зу кидатын да ранан гуден жыгын дем ба чутарла тэян чигдар нгэр дженур к ден жыгтын ган сон тар та са ганс гасон насини капер сеженнара аргорк сеженнара ржавк тэян чигэр нги порца чин андар гавдаг ичура олон куркури соннара олон куркур джамара та тиштер ктани олон куркур гуджай сабжай те ичура азаян ичуг не чамл к та чуч гзани антан серкинжи куннанда яна ешкур к чиг гурмуранда хца зи тумуша куннанда яна чиг тачи кабр на тани ара чиг гурмун чари синдона сара чиг дап чари терас куннанда тачи тар гурмур чиг куннанда арсара гурмур чиг кучнара тумуйна тамуга кырки айогатсыл мэнэ нэра нэгэд аканэ чэг яшкур бага ибжирэй кунэ гуд асаг нэсэ яна чугга чэг нэсэ тарга та чэндул гангду к яштунэ мэнэ нэг тэг нэнсэл тэян чэгэта чуур жонжи сакл тан дэнэ чэртанга чу часыр гуд нэргу дангма абжиазэн нэрэн жагэ сонлу матанг датэнгэ арнгипура тачанг шкамуэ нё гуд нэра арнгипура зэлмай нё гуд нэра дарэнда ян раранга жилмэ чу Татан санга чу еркур сацк сосуна ахтигни ниу мангал тонжок нигла кани еркур сацк кинг евтер ка ринкун та хачин шкаг ретара та лалаг чи еркур сацк ди тонондан ипрта я чи ниу зун югун айнан дочи тум тиан чи чу еркур сесаг ани четер ка сона ян дай чу га еркур ка нехин батар ка индам дар ниу нисе динара ниу манина чи мрга динара таму га шаватан таму га насылча камон таку натундела Чимни чиган жонаян арасын тагын гусер жинанда влангнам гур гусер жинанда атар готон драмас

Арай нян кырма тана вардын дэрэнгэ дэвжлам тунгэлэ цындина цин дэмдэл коркэ санжэр зга тонтон зга тажуй тан дэмдэр коркэ санжэр ла канэ хчигни аргаан хчиг нанга гэ варкымди даярван ронкын гамманз ёнугу чандны ян дэмдэл дэкэ хсосуг таранган гэ лигнит фтан сун да тни шават хартг батг гэнэ дэвкэ ок тиртавк аргаан хчиг консын гэ варкымди далан кор картон гэ ла канатын тэп конура далан кор кэ конунэр он дэмд ла каян тигин дэшал Tena warkum dhani yung harajin ta taa langkurkin sangka jayin jo jina ra achigit tanga nigil akani khorl maharsaram tukku nung logur jang logumara guwa kun nung dhamu gus anjir yunga uka danda jangu da dachya chibka di jindarab shaa kun rukh sandab zami yin di hanchi kara taa harajin ta yangchi chang tonga nungkurkurka nara dhamu gus anjir yunga uka dir tabka tarka harajin ta zabju ra rana sosu ngitani ra ta di jinda chig chang tongi langkurkurko ji ta chang guzai langkurkurko ji ndarka ta lum manyinu ndarka ngepar ta rangartangne torju ta chang ta thongguanzi ginnara ta langkur kurko di warkabdi ta ngepar ta changma thongju lasu kwa ga ndaga shabanda rangrang ngitani hartak adubju tarla di hanchika ta uchur ngakchik gongsanga warkabdi tsonjinnara yuishu ndramdil todum kang dani ngarajinda ta Langkur todum tang ta shibchirka shabala suqqa ta langkurka amshanga jebsur sejjin nanda o taan dhamuga shabanda yang ngarajin ta ribka yoka tirtabka o tarkan sonjina yang taran nanga to nal gazgi o xiginji ju mama mong suqqa kepanda la ndartawaga jiga dhanjong dhawuzna chakwa ndartawaga ta shabshin da yuqayga ribkur barkabda yang sosu ngi tanira ta di jinta jiga o ta rangnik nroong da la yang to nang gazgi ju ta kachiga Тэгэх чигтэй гэж тавчэрг нам шигэн жирдгэндэ тангтэн да тэнги липо дэнжэгэн лаканжинара тавчэрг гэнжинэ гэж таах шикаг варкэм дэйэн да намзгэнара да чиг үсү нэнда чиг нам ширэт харан цэгзэг да махслазна чукта чиг нэчэн гүн натвлан гүн ондомуг нанга ёка тэгэн чигтэ каркэм гүж сэжэта ликмэв дэжу ондомуг нанцэнда цэгзэг ок дэртавкта хшэкан дэхшэддэг зэта чиг нил жави чиг маага могэз гравер безги атани сосуэнара чиг чэцэкунда намшинда ут тоасон изэнаран дага яна изу чигэрка махсыл изэнан дага отомуган гэта чиг Ганеч чуг жеб таг нил нил масал отомуг кырге нямнан нар утчега отих тав гэта диваркым дета чызгына та чим маан тунда тинги а та та чон цым изу бижиги дали чызгунда тэранан гэ липоте ян жондре чуа чан качега тна хседа та чон гэ дис та кырге цыгыз тангата де гон нян нам я марнам кар ком ба тан дэмба ма дева тан черп камбо чих пас гэ чиг нисэн жон хав юсэ гок че чо мон юн цым тунга тан тани ян тан мон ан тунга тан ка маркум би вар тан гни тазл чэр гам тошэл марн вас гу дан дэн нэ ti jing che chig tonjim da mun thongran thongin gi ju kha ta mang thong ju ta dal da ting kong ru kon thong gi kong go ji da nya chen gam thong ta me ju se gok te an chig da kong a ge na ra in chum ge da lan chen da che da ting gi kha gun da tong le ye ju ra te an chig ngog dong ra zig bo la su kan da pe ji ti thot ta cher pa ge lom ban de yang song chi ve ju ta la te an chig da nam si ge ta ja chim da chen u ge da leon den chig ge mon ji ju ta la da Хседа та чонгу дисы ян чарчин бапа мунг атанг тэни саңи гэ та вжатсында ян чэрин жуа юпи ата маннам гэ липунда арчэсян хэхэ ням би цорнан жуан лава масыл хшэкки нюмданг чан хачан ослэу батанг сэртэбтанг вжатсын чэви та сачир дисы рунгу мэрдул батанг тиян чэкэн кэнэ нэ олонгранда мунг цмэр джэгэн джэг жуара сир джэмбара чангму ta sik shakhsi chewa ra ngarcha chewa la suqwa nyongtsum zi da tangi zipogu detxin di ngongu gaju ra diyanchika ta nganin ngalang ye ju di na ta liisim niga detxin ngongu dar la diyanchika ta xida ta chunga disi ta jiga chu dhulir ji ju ra kasil waka yangchika gomoran di chajig jinnan ra ta sanang che jinnan ra nil makik ma ra damu gu nangsa untabka kangtabki ta ngamu nyayi ngamu lingi di ju kachia gisa gu, diyan chikita kongchoo tang tsi semchini yonzum shi datang sembanda shalul tang da tangi semgar dingi tang arang zingi sikin ji kunung tamu gu nangtul diyan chikita tsaachang jirdugu chiwi jomba jomar tang devjin ta xigu gisa gu gu da kishida tachunga diisi nga gong niga chosinda
ta heyogsi chega ta ngasig trojina se tronchig dinar ta ndamu ngasul ko trosul parchig ndang ngosu top yong chelta xinyerong o kirge tolqsim tangsim sipi namsi gi momongaz ge dan chamba pogsu batam sheru to chodi ta chonchin da zig kun machinu ndamu ngasul ta ko ta kombara ta inan insim ge tabdi insim ge nzinju ta hajang kalchega

0: ujiyo nama tsaka, sani mawa mancho ka, a ngiyo ka ginko ta, tani da tangi kishawa da liin yu yu ka. Korcho chamraya nari, a tandala sukpa ga na, a ngali lakpe ingi na, chamkanga jo tonzga yu kwa zikshay ju, ni ingi tala, niwa kama ma zindongo ga, nende ni tar tali nchandala nyanjimbi, jashin yan ka nambi tsaabshi di kwa dung chishini.
1: Da chirga mancho ki, cha chamson yu ta tongomor, diyan chika ta, mara tanda ka shaganda, kyo ndiya wini ngan diya mekana ta muta shirga, satang tse na, mara tanda ka shaganda, suji da tangi, mara semjir nang zin, da toksa shirga, jib zangda, jib giya tong yu ta, ta ngir yuwa yisik mazish.
0: Mara de, tarang chi li nchanda, da tar tkir ta, ajapchuri nu, yang shir kwa dung chishi,
1: ya, nuzan pa kwa dung chi,
0: ya, ta ki delak, nza shang sivi san kalan ji, dina di chuchi ganga, tarang li nchanda, tong tsum dani chung, li nchanda na, tharji ta khi chan namba, tsum dung tong tong zini, li nchanda tsum dung yang kirwa, tharji ta khi tong, ta khi tong dung yi, ta kilwa, tarang dung chui, chichib ta kilwa, ganga chay rang tong, so nung rin chi, chen chini yambar kwa dung chi, ya, chukuna ba ta di mu, ta khi delak.
2: Арни нан туин чихтам я кэнчунс чандын кэшуула хсэрсэм
3: кэнчунс ерсэм
4: сэдэн чэнян кэнчугонам ба чэнам ба демуйна нга ленцэндин донзэм ба рингзэн дөрмайын
5: ха дему чугонам ба нга ленцэндин донзэм ба цэнгүнжайын
4: дарта чэнам би нянэм дэн жожэм ба нэ цорнгэн жэнгжуг нян чэн кэн уркэ лэ лунчэн дэ кэнчунс ерсэм ленцэндин
3: 当地林村能的松竹比前能了当时能够等这个西门森国这个松竹等能够多年级参办个国这个小比能把自己十分年把这个死事刚是一个中四路路车街写了四的旁边那时候上去婆娘还没得给这个人费用当时大家在一年时能够办的呢刚中写了四的村人

0: ну чо максасе ке чоч
1: четира да мрга крмо темкени марамбап тмурк
2: ама денги э зи аниге на музу чига сонзоки
0: мрген анига яг чмоз гондгдан ихинэ да
2: мнгэ мумазине на нила на ама менкана чи зита на та дарцхал сунуря ака
0: ой
2: на менкан тни на та нели менчикуна чукузини кому зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг ти на та гусан чуз мари ба
0: жог гона ман голок кармо ман натгузуна на чазу халон гораук цолу гораук чансун манкан ита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя манрен дар кажимек ма гамуран анига тне дентух чиккаранга данта арангита гормош тонзгара кумар гутая
2: ама та чосунги та чосунги тан нила нката на онцама чили ташкин жугу жири те
0: ята чун жона масун кума капрзгата тантан жинар хагу напа мари нятера тимметум йок
2: ама тамаз мо нире
0: манга бу
2: ама на наче менхин гна капрон жас я
0: вот это лехи я чи чиго тг дэнсн
2: а
0: гэлдэн гт
2: а
0: дэн дэр я
3: 庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松满了庄松 Yankanamba tangdi achukka semhtam shibi chanbi nang ta nga chi chenam la. Sa tang zhang zul jan ni rigan zul jan ta njer jimba ji ba de jik shen. Adajubi ngolog urig rang shung kala martulu zong zorgin rawar zong dal chorig devar shilung sil vi sa tang tang norlag che suk la shil shil shijin dig la. Ganda rang muro nita yer vi sa tang la jitub je khul mbar ta jik yul. Suijin shigli la chabi sasi tagchili gawa tang rimguk shenba. Tsongra jili yinba sogde ganil saiwi. Marimang buru sachi nigdi shig chobi suijin je chua roi tangdi jigdini njerdog sarba shungyo. Chanchila teni dabi sawun la nyekambi khan rigni je shugsung shigrir jangbi chorig diwi larsi jankam shigli cheli nyamli khangi rigni shigsu lamji suijin je namba jirdi ngidib je ngarhi chigdab jani shigli thundi la ngarmi je sunhi sarba sal. Chorig devar sonci za thang na ngarjin yankhang ya che yang rukpa mangchuk je shig chortang la ngamu ni njerdog chenpu shong yol. Nyamli khangan gankarwa tamjan siyab ji tarkil nyanyul chenpin danda dati mgsungi nyangi la jindig. Yangpi za thang la tapu chimni jig margi la nur je mgji nyigni rilung nil yung margi. Zami chungsil rikpa zamji leogur tunga za si namba tamchil mgilim da lhengir chartib. Dana chanyir rigni janja shigri rizhang chemi tagwi chambi chamji ngum charwa shigri.
4: Jangarang tarki ji di chul tang wartunga kagja turni norn kan chubi gniwu mgilim da lhamir ngun. Go shigri rir rani ji zhangzin yig chagri yu. Gannanzi la xawir da tapa dang jini ji sentu tagba zatang gengda yu ba lo zhang. Pomu dang jipa ji na dima tagda hi tab zhang li nyam yung la darka jo tab. Sujin surpik namba ravru dang rigli di darti gnaikil dang shibchag janda jir yu. Torgangan rupi tang dang bur zhangzin lagzi la di ni norlik surpik ji dondag yu cil xawir zi. Njerdug di na shukmang nyamrib ji nyartub dang shibchag zunrib li jibari. Tsong lop chi na shigli maan ji chanrig shimjig lop lang dang shenzhen zhong qir zhonghang jakab chanrig chintong lakzi chayi gongsi ni ji chorg diwi lakzi ji kim shigli chili nyamli kheng dang maashtul zong cair tong shigli tunzi chili nyamli kheng dang nyamdil ji chinnir argani jan ji shigli ghanachi lakzi lan di jib dang huay tun li zi nyamda zhen shukhzi nyamrib ji chanrig shimjig niwa dang lakzi ji lakcha zirim ji lakalin ji xigdari di gangzhung ji shigli la ponjir gongpa ji chanzi ji lawa shigdo yu. Li ji chabja chi mende sujin supi ka natun la

Я на чун читгсо кунни лоржима чун чун штанз нагму гылын ног метг чилан дамасын сергуног гылндыг чуп чун чун цог топ гы гонсон дан яна а нгачг гонсон де шторчиг хадго сарваз тон атта я дина цамдынын ачо цамаг нямги ржди ок динчу кэр тамхуй самал хобжун ичуел терин ачо хобжун ичуг тамхуин да сымку инжнаин хатинг замуг ин тим цекэл хаши рентэн чичэр данэг тмог штамхуй тэгдэг инсамё чупо чунчун цэ наваштолан юнжа а чэцэртэ ната музгэри я штамхуй тэмомо арэжв купа хсэртикэн арджан цу купа гаяекэн

0: Арджентер кмгми лисин нашин кинче токо корз кримдул тарт лисин чанун базгы ковдгиси ёл тана терин лисин дэг ши тхумин цамди лгти лма доман цугалнгви хичнастау хакван дэсэни мнгдз гани мнгзгин тана мнгл дэн сосрын цамди лгти дэнгна кап жими лисин нарева шан кинче токо соён варкмди лисин татун хантыш бир гавсыс я тана Тэрэнг лэсэн дий нэгтэ нянкэн чухбо нэг капр тонг нэгэ чухбо нэгэ капр нэлэнз гээл. Я пэнда дэмо?
1: О, дэмо, чё дэмо?
0: Дэмо.
1: О, ка, нэ рэва дэгу кэ.
0: Я чэ хвата рэва сэс гэн?
1: Ка, дэмсэ жигма гэ нэгэн дэ, ка, отэг нэ ежу кэнса гэн дэ, Nde da sta ko ko cha chong te shi ji wa ko mo chi ki ya de ka da bi se che ta
0: nam zu ko mo chi ko
1: ka so zu ko mo chi ki ya
0: re song ti de me ka
1: ka ta yan chen ge ni chi chi ko ta mo ni ya ma ko u zu da de se che ti a ki chi ji me ka
0: re re ko ta
1: o
0: Я чеся куну не сытын яран гочетка ярсила тани че кабжи милесин на ревач сачатю
1: Кая ревата анди Лама ханцог Ка жиди таму чима тани мана
0: Ханцог рыди таму
1: Оле
0: Ханцог рыди таму Я на кабжи милесин на кодгла диму
1: О я та диму

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванну чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

Я чёрке ё нарта тугырган жук сергила ла мило лызгилия очи хылондар га тугтхин жук сергила ла мило лызгилия унитни тхина улатын ала ла мило лызгилия ишхылын свесе натмури гула ла мило лызгилия

0: ᱡᱮ ᱚᱝᱜᱟᱜᱞᱟᱨ ᱠᱮᱜᱞᱚᱝ ᱱᱟᱜ ᱛᱷᱟᱢᱟᱭᱮ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱦᱮᱨ ᱪᱷᱟᱨᱜᱟᱱᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱟᱯᱠᱮ ᱪᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭᱮ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱚᱝᱜᱟᱜᱞᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱤᱛᱨᱞᱚ ᱢᱟᱭᱮ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱚᱪᱩ ᱧᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ
1: ᱚᱪᱤ ᱠᱩ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭᱮ ᱜᱩᱛ ᱵᱚᱞᱚᱝ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱜᱤᱞᱟᱱ ᱡᱮ

야다다치인담지냥니위나충지적서제초마데모이나 Tele 대릉 Тележин терин ленсин татунгаш кылымжылы датаңы арынга лыңы кынжын тыңом жоп жадык сүйө кынга тупо чуңчуң юнайын шкатхуни ленсин татунгаш кылымла капырдың юмры гарсышы. Яна чуңур жидгысо цамба нива тихба гарчик нынтын ацы нямда рынры өгір жинчукыр тамхысыма лоужуңдан тыға анчыны ачыгы тупо чуңчуңцо штамжыл сарва мыла цыцы сенізгі Yang chupo chung chung tso tang nyam te Shtaji yin, tili jin lup chuk chung chung na chung tso ma Pumu dhru ma ge shen u ge Dhan ge shepa shepa shik yin kudrik shi yu le Rigbi kar kung ge nang te nga tsi nyam te Rjeshchi, nga chi rjeshchi nga shtu di ching ge Shungwan dur di shik la jilun tang te khan chi ni Yin achi ge chupo chung chung tso re Nga tsu nga shtu la gavi mishik shi giwi ka chin rang zing ge thak Khib shia thong shik kudrik shi yu le Я тыган чине терин типа гарчик самба чунун дэвжилэ датан и янгаран ничи шекивиш тамжил тэнг джум шепа тэнг штамхуй тэквадэн камцар кахла сука чупо чунчун цур нямчук цылты терин гэ типа гарчик гэртгу чунчун дэгэртэн ни шэн дэнан харсин дэ ленсин татунгэш гэлма капыртэн юмр гарсэ ши ленсин татунгэн гэ капырэн джан тэгэдэн чигэ джигсэм ниргэ сэмдэн аргатэн тэгэдэн чигэ джигсэм ниргэ сэмдэн чигэну чупо чунчун цамагэ яла сауэ ризун юла

0: ᱛᱮᱢ ᱢᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤ ᱟᱱᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱵᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟᱥᱛᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱛᱮᱨᱝ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱷᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮᱜ ᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱚᱭᱮᱞ ᱛᱮᱨᱝ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱷᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮᱜ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱪᱤᱜ ᱚᱥᱴᱚᱞ ᱥᱤᱥᱱ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱪᱚᱨᱢᱚ ᱚᱥᱠᱟ ᱞᱚᱝ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱱᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱥᱤᱝ ᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱞᱛᱟ ᱠᱚᱰᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱚᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱚᱥᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱟ ᱜᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱱᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱨᱤᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱦᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟᱥᱢ ᱥᱮᱨᱜᱚ ᱱᱚᱜ ᱥᱤᱞᱤᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱᱫᱮ ᱨᱚᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱴᱷᱟᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱢᱚᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱝᱟᱪᱤᱠ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱟᱥᱠᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱮᱢᱚᱨᱟ ᱠᱟᱭᱤᱝ ᱴᱚᱢᱩ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱨᱤᱝ ᱥᱮᱴᱚᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱞᱤᱜᱪᱤ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱥᱠᱟᱞᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱯᱨᱛᱟᱝ ᱭᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱥᱟᱥᱮ

0: Ломр чарци гнисадум. Ологжин чарци джуврсум.
1: Я, та лопчи чусонаре. Джума, рима юнджури.
2: Цирун, тамуши. Дана, нежу ламтх менуга, суна шуна мари. Нежу ламтх вденчик жирца инаре.
0: Джимчила джилым хсасуншил. Вденчик хиша симсазум.
3: Шапа пови джанчаин.
4: Де ядэ вони гаджаин.
3: Джунпо чончонто.
5: Дата чэцо на чонси пи гацэ лэнцэнчо. Типа гащичо цампэрсидо. На цо нямдэ хта мастэнчэ пи санчору.
2: Я на чонси чэцо дина дартаин ачузэ. Дэрэнгэ типа гащичэ цамба чонгэнэг нашэг жуэл. Я дэрэн типа гарчика цамба чонгундаг нэнгэ чубо чонгчонгцэ рэнгэ чисэ кивэ штамжил дэн жун шэба дэн штамхуэ дугуа дэн канцэр кахла сгуаб жэргэшэлэ дэ дэн янрэнгэ штам харчэгэ тэгэн жэнтэн омжэзэрэ хуа кэлэээ кэнгэ чубо чонгчонг ойэл гэдэ юна дэ дартанэ дэ лэнцэн тахтунгэш гэлэма капэр тунгэ хэгэра лэнцэн дэгэн дунзэн ба ажи нору цэгэ харчэнда чубо чонгчонгцэ капэра гэйэл Я, дина, дэрэнгэ тэпа гарчэгэ цамба чонгэнэгэн нэнгэ тумэр ажигэ чубо чонгчонгцэр гарцом чуэжэ дава джуэмасэрни эргэн шчуэба цэрэнлэгэ замнуэгэ штамжэл хзарвазэ чубо чонгчонгцэ шэчуэл дэрэн ажигэ шэчуэгэ штамжэл нэгэ нэнгэ мэла цэцэ тэсэра Ачимэтго. Чингчо хжалинаачго. Оле ачимэтго. Чингчо хжалинаачго. Каржго. Неда ямнуго чони. Каржгэ канигону махинаре. Шказун мэтгэ. Цэнма канижуго рэвандонгиок. Ачи. Нэчи. Хжарамале. Юсуна Апамацу симчинна маре Адава джумагэ янгчэр дэтэршэл Тания сонинна онуа тэржэрэму Хча юсуна рэнгэ ама Алагэ чигнада шанэрэ Шказан мэтэгэ дэтэршэл Лубчугцу рэсэг кэсэмэрдэл Дабе, чи нэ чу мэла цэцэ тэгтэнна. Чызг шэгу нүгэ штамжилда чиг мэшэлла. Лурда, шказан мэдгэ дэтэр джэшэн. Улэ, сонин аргэнэн дэржэрэму, та мавшэна шэкумра юна маре. Адава джумагэ ачи мэдгэла. Хча, лэгэн чигжуэ тавхэ. Самлу тоншура риси ланчин матав адабе чызгыре камжыгну самзга шкапсын метокы дитер дита она чингчу хтанли жойин даваджу магы нешта кошкып танцын ири шкапсын метога дитер ди Казан мэдо каржуа яцм дануго чуни. Она, нэ чухчали тэнна. Чи, мэла цэцэра тэгтэнна. Чызгшэ гуну дэшэ джэйн. Тазири джита. Ян, дава джумагэ аргашчу тэн джидэ кэлэн. Гэнцу, ламу, чэнэгэ дабэгэ хчалира. Нэ, гэргэн юнгэ ёгэ штандэг. Нэ ашишэна, мэла цэцэ, шипа чунг-чунг-цэгэ аргэнэр эсэргэ. Кэ, ачу, нэ рэрэгэ нянгнэмбэ хэнэр эсэр. Ала, ngu ma yin. Di na, ki nyong niwi na, ochi asi ni nore. Ngi tong hua mar shay pa bishin. Ma la zi zi ge, sa ra, ur du su go, ga ra si tu ga jir tam nu ge shen ge, ni cha mi kip shin nu ge, ga ra si tu su go, gong du la sa nian na ma ri ya. O na, ma xe si tong na, hun jo nore. Yang, lo bzog hi ki di tar di. Hemen song ki mo ki go, gong tar jing, ge de ki shin nu ge ga ra ra, si tu si tong na, ki, ga ra dir ge, dir ge, ta, cha li, ur jing rung zga bun jo nore. Yung ge de, ku, bzi de li song na, shira yung jo ge lam zha ki na ma ri ya. Da wa zhu ma ge, di tar xe pa na, lo bzog cong ma, Halini karuke dal. Ayam tso tang lhamo ni ji, dao dwe ma ge, shashik char song. Dao dwe ma song ni, chinchang nang de, ngu di. Ah ha ha! Dao dwe mi, ngu di char di, zhengdar jakandag. Dabi, o na, mula zi zi tigdang na, chizgi go nore. Ashi gu shen nui na, mula zi zi, nga ma rung, rungu zi tuyo nore sirk. Dawa dhuma gu ngu gani matata nashtam shil. Acha, mi kani tehtar khurur dina mu shtan zung ni shil matam nuga shenga shtanyag nga wal shungwa hitaw. Dabi, chi nima chi mungzga shtyama shil. Dawa dhuma gu danang gashkawa nga yu sungi ama gu ngu shtyaliri tanubli ta taruku shtya shil matav. Ona, mula zizi, nga ma rungu rungu zu yu na, di nga ma ni zinye nore. Lo zhug zi ge yang di tar zi. Lo zhug zi mi ma ta de na wa shtani nian dig. Ge di, si shi ki nga ma yu nore na, nir de di nga ma ni zin gu nore. Da wa zhu ma gu xie ju. Di nga ma ni zin tu su na da, ju nga ma shu ji in ta zi na da. Ki, rima, xewa yin nari ya. O na, mula zizi gu xewa yin na chizgi gu nari, shtung gu nari. Mula zizi gu xewa yin guri, an nga ma shtung nian nama ri. An nga ma matang na da, ki cho chizgi gu zi na, dati nari. Nga lang kur gu, nga lawa gu, nga lup zhug chi. Mala tsatsige ar nga ma ni zongxi, jatrsia giwi kor hindo di, mga rigrig tang gana jor-jor si de nyan idal. Adawa dhu ma ge. Mala tsatsige shiwa yi kori, ku li ge banyag zi zong go nir ya. Daga ba kagi chiz yi ku nir. Lo zhug zang ma ha li song. Aji, da, chu shta li ri char ge yo ge. Da chala yo ge. Nga ashi xian na, mula zi zi ge bur ga ge. Mula zi zi ge li deng zhan na. Chi zi gu na, da ge lun jo nere sir. O na, mula zi zi ge li ni banyag manga manga zi ge dong nu gu cho ni. Ki, shira, chuk sung na chi chi. Em cu ge, mula zi zi ge Banyig shir chujir semkir shaki yog. Nga ashi shena mula zizi na shiba namla gara dang sidhu tershura shirwa chali shiryung mebir jindruwa mashtu shayi shardung ra gnupa ye kinski namare sir. Una nyo chamik bupa gara sidhu terdi Gungdu ta ma lang na, mula zi zi gu chil ma tam na ri. Ri ri, pai chil ta mu zgi ri. Ta mu zgi na, vzi shuk si, ni cha ma la duk zui nan zhig. Nga, mula zi zi tk na duk. Ri ya, mula zi zi tk tang na, ji sim lan zhi win zhi ri. Chu mula zizi tk jo mo shchig nore. Mula zizi gu chu chali wu song na. Shira yu ra yung tam na ma ri ya. 리야 유용만 탄나 아파 말아 요는 말이 네 너나 말아쯔쯔가 뻔망아쯔가 요크 Skalzong me tuk, ardawa dhwema ga shtal hii channi, shtalil dhukpo shi ga mur terjin tehtir kariyash zi. Ngago, ngago, ngago! Lutuk chi, shtig tur shtig shi di lakba shang ni thun. Yana chung dhukpo cho, gan shtyopa chirang lakka sammu ga karchum chwadji, Ardawa dhwema sirgono ga shtamjil hui chundag nang ga mela zizi sirgono ga shtamjil nda derang achi ga dhubo chung chung cho nyamchul shi charsung wa. Ya dhubo chung chung cho mela zizi sirgono ga shtamjil ndag nang ga mela zizi ga shtamjil cha. Yang na chi gu nyung no ga chu ashi ga chu shen no ga shtamjil da ashti ka. Rē chūpa chūng chūng cī yīng mūlā cī tūng chālvī shtāmjīl mūngā sī kūnyōng jirī lā. Tēnā nā chūng shībī gā cīl tāhtūng gā shkāb sī tīpā gārchī gā chāmbā chūng ndag nōng nī chūpa chūng chūng cūr nyāmchūl xiān dō nā ngārshīn tū līn cīn tāhtūng gā ngā kāpura ngā chāng tīgā dīn chī chīk sīm nī chīk sīm dīn ar ngā tāng tīgā dīn chī chīk sīm nī chīk sīm dīn chīk shkīlīn dā jilī dā tāng līn cīn Tahtung ka shkabsi chubo chung chung tsur nyamchul si na chung ni ma tsaka. Chubo chung chung tsur lin tsin tahtung a shik ju ga tenchi manzun ba ming na gushkab meba yin na yung chua rung ni ji shek hi nu ga shtamjil da vjal ngi da tangi ngar chu zongzik so chung a kari yung na ra chua. Nga chi chenyi ji shepi shtamjik ka chun ni adam si yue pi go ni chubo chung chung si nyan ma gudik siang yin.

0: ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱨᱠᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩᱱᱫ ᱛᱟᱛᱚᱢᱚᱡᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱪᱩ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱟᱱᱫᱨᱠᱟ ᱢᱟᱢᱣᱟᱜᱥ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱛᱚ ᱠᱚᱡᱱᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱡᱱᱟ ᱢᱤᱡᱤᱠ ᱛᱚ ᱠᱚᱡᱱᱟ ᱫᱨᱠᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩᱱᱫ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱱᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱨᱮ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤᱢᱥᱟᱝ ᱪᱟᱢᱫᱜᱱᱟ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱤᱜ ᱱᱮᱱᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨᱮ ᱪᱚᱛᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱪᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱜᱚᱢᱟᱨ ᱫᱮᱝ ᱜᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱨᱮᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱧᱭᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱮᱠᱤᱭᱚᱱᱟ ᱜᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱤᱜᱚᱨᱤ ᱥᱟᱛᱚ ᱛᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟᱨᱠᱨ ᱜᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱜᱤᱯᱪᱟ ᱠᱟᱨᱠᱨ ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱚᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱨᱟᱪᱤ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱱᱤ ᱩᱡᱩ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱜᱤ ᱞᱟᱠᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱟᱝᱡᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱜᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱥᱮ ᱢᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤ ᱪᱩᱞᱚᱯ ᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱮᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱱ ᱚᱜᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱨᱩ ᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱡᱤ ᱫᱟᱡᱚ ᱥᱮᱜᱮ ᱡᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱪᱩᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱛᱮᱡᱩᱱ ᱨᱮᱜᱤ ᱪᱩ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱛᱟ ᱭᱮᱱᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱜᱮ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱭᱮᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱜᱱ ᱡᱚᱱᱟᱥ ᱜᱚ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱱᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱯᱪᱟᱭ ᱛᱮᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱚᱪᱤ ᱠᱚᱨ ᱪᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚᱪᱤ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱱᱤᱭᱮ ᱞᱚᱯᱴᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱫᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱜᱱ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱟᱨᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱤᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤᱢᱮ ᱥᱟᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱜ ᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱥᱩᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱭᱚᱪᱟᱨ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱚᱵ ᱠᱚ ᱥᱮᱡᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱡᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱜ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱥᱜᱟ ᱛᱟᱜᱮᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟ
0: ᱨᱤᱨᱤ
1: Deng gik deng ngo mar dan da chang gun da chu chamdag da gi chamdag ga chung da la sa kwa da so su ngi tanara gir gin nam ba ge ndi khap da ye ki yo ki dyan

0: 德克舍切 Logota
1: 로고자
0: Zhetengjengjie
1: ཏགོ་བ་དེ་བེ་ཅུལ་ཤིབ་རེ་དེན་དེ་ཅིན་ཁ་བསེ་ལོགོན་དུན་ཤ་བར་གན་སུང་ཤེ་པི་རིག་ནི་སོམ་ཁ་ཏ་བར་ཅི་རི་བ་དང་ཚོ་ཏི་བེ་ཅུལ་ཤིབ་དེ་རིམ་ཧོམི་ཉན་ན་དེན་ལ་ཏགོ་བ་དེ་མོན་དེ་ཆ་ཅིན་དོན་ཅིག་དོན་ཅུ་ཤི་ཡོ་སོ་ཅིན་ཅེ་ཤིག་སུ་ཤེ་ཏབ་དང་དན་ན་ལོགོ་ཏ་དེ་བ་ཅི་གི་ཤན་ཆ་ཐག་ཅུལ་དེ་ཡིན་ཆ་ཉུམ་ད Цурун шанчин чи лирик цувчих саврын барцун чи намбах чивди чингун батан. Лирик цувчих сарвар цанзиг дан чивди дан дэгвши. Эрдавжаби ци цымчин нян чипшатур. Шанчин дан евчанцог лиджабу дан, шанчин дан и джаджогбу. Шанчин рыгни дан якуртин. Шанчин сумрыг жасы лирик нямдал ханцог чичи нямдал гейх сочабши би. Сцеви лагдан бжил, хпопи мдан тапчо шипап жутун ембим замжал шейгу, шанчин рыгни кан, чуэншин декар кан тапэл. Нерчилва дан уахчилва, джамбалав лонкур калува. Сонкур калуа суг лишиг сарвий цухчин тесапа дан чимап шейгур шиг. Шейгу ел рыгни са сцесим чи кан юла, пансам цухби рыгни жасы чин чаптун шты. Чим зипи чимзан ба дан, гар жаш дангртабдим торган гар сцеа ангун, гандав жав жахканги масам ла джокулуб чин. Цеви жуатаги ламжам жаг лоджун бар суг лецин мангпу рими чин чаптун ши дэ. Хсарда лишиг шипи цухчаи ngarji jirpo ba dan bachun jih chuasim xonim dambi ngang chumbarab shi. Xarda lishib shibi chukchi dang zhidbi, xtisim chumba dan xarda donbi ngachul kagabdan payur masil, xiangqin yung jih jalim uzadung u denjig jih dangin khuertun saakang xiandam xiangil chula. Xtaatang khuirig horig rangarchung urzung baiha saakang dan, xtongrkur jordan xiakam ima saakang su saakang chigla tisim zanshang chala.
0: Shuni yechi sanjirkur la sanro. Yilang faris chintung kang gitsi ya ninyan zhigbi nitsil tarna, Yilangi esri jia sang chen dang a mgsi li zhib ju mo sa tani shawa zhib khen jia sang nil wa ni la shuk chi jil. A zhigbi ni cih tar na. Yilangi chimzin ma la gan zhi shib shi ba dang yilangi chim tu chim khen gi shib shil chim chul shi ji Yakubu Kalim Puar dang nasi ar bekar zha di yi esri si zhung dang demin sang chen li kong la sang chen don chul shi bi a gag su jie cha ba jie sir. A zhigbi ni cih tar na. Kalim Puar yi Mosad dung nyamli shi dien zheyu sang chen me nir Yaqib jia dien zhig dung zhewi cor nang jienbi cha chen jishu shi ba dung. Bekar zha di yi dien hun cor nang jienbi sa kong mong ur jindan mong bi xie gu bai nyong wa ma sil Mosad di ngan gil ugu si zhung dung qi li sa ni mong ni cha chen dung. Demin na tan zi sa kil cip bi zhigul gai ching jian ni sil darib shi ji kuyul.
1: 也能选出。

ᱛᱟᱨᱤ ᱟᱨᱚᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱠᱩᱞᱩ ᱪᱩᱱᱜᱟᱨ ᱡᱤᱞᱛᱤ ᱜᱚᱥᱤ ᱡᱩᱨᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟᱥ ᱠᱚᱜᱚ ᱡᱚᱜᱚᱡᱤ ᱟᱞᱟᱝᱤ ᱟᱭᱠᱚᱭ ᱡᱚᱱ ᱡᱩᱨᱢᱩ ᱪᱮᱴᱟ ᱜᱩᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤᱱ ᱤᱡᱨᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱡᱤ ᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱭᱟ ᱥᱟᱯᱡᱟ ᱡᱩᱢᱵᱢᱟ ᱪᱩᱛᱢ ᱦᱤᱞᱥᱟ ᱪᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱪᱞ ᱛᱚᱵ ᱫᱤᱛᱷᱵ ᱦᱤᱞᱡᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱨᱜᱞᱚ ᱪᱩᱫᱤᱨ ᱡᱤᱞᱛᱤ ᱜᱚᱢᱟ ᱟᱝᱜᱟᱡᱚ ᱭᱟᱢᱟᱥ ᱠᱚᱜᱚ ᱡᱚᱜᱡᱤ ᱟᱨᱚᱝ ᱤᱭᱟᱠᱚᱭ ᱡᱚᱨᱜᱞᱚ ᱪᱮᱴᱟᱱ ᱱᱟᱨᱡᱟᱝ ᱤᱡᱨᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤ ᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱨᱜᱡᱟᱝ ᱤᱢᱯᱚᱢᱟ ᱪᱩᱛᱢ ᱦᱤᱞᱨᱚ ᱪᱤᱨᱜᱤᱡ ᱩᱪᱞᱛᱚᱵ ᱫᱤᱛᱷᱵ ᱦᱤᱞᱡᱤ

0: ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱢᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱤᱱᱪᱷᱱ ᱪᱟᱨᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱚᱞ ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱚᱞ ᱡᱚᱝᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱞᱤᱝ ᱞᱤᱱᱪᱷᱱ ᱪᱟᱨᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱚᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱚᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱨᱚ ᱨᱤᱭᱮᱵ ᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱷᱜᱵᱟ ᱡᱟ ᱯᱷᱨᱣ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱠᱨᱚ ᱨᱤᱭᱮᱵ ᱡᱟ ᱢᱤᱜᱢᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱡᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱤᱣᱟᱨ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱴᱷᱮᱱᱡᱮ ᱯᱷᱚᱱᱤ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱤᱣᱟᱨ ᱴᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱣᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱨᱚ ᱨᱤᱭᱮᱵ ᱡᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱷᱜᱵᱟ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱢ ᱥᱤᱵᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱪᱷᱞ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱠᱨᱚ ᱨᱤᱭᱮᱵ ᱡᱟ ᱢᱤᱜᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱯᱷᱨᱣ ᱡᱟ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱨᱚ ᱨᱤᱭᱮᱵ ᱡᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱷᱜᱵᱟ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱨᱥᱢ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱢᱤᱜᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱯᱷᱨᱣ ᱡᱟ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱤᱱ
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын ки хёла сэрсэм ни
2: кэнчунс сэрсэм
0: Тицул жовжил дан карма сэмчэн ни тицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарын гэр чартун шажэйин Тицул жовжил дан карма жэвчэн ни тицул жэрги бар занкур риев за мыгмэр дан за фэрв за пэмба чила ᱪᱷᱢᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱥᱴᱚᱝ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱠᱨᱩ ᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱷᱜᱵᱟ ᱡᱟ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱡᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱮᱨ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱥᱴᱚᱝ ᱡᱮᱭᱤᱱ
1: ᱥᱚᱨᱱᱤᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
2: ᱥᱚᱢᱤᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
0: Тицул жерг данг карма сымчэни тицул нэхэ данг карма сымчи вэр варнын чэнджэ пони лэнсэн татун шаджэ ин